0: Важне слово.
1: Слышите дженца вот кита маленька за слепого.
2: Дербиш дженца еще зверята морич? Пшецо вяц люджи е вегетарисце або вегане живе. Хце джа зверята шкитач, попсвете помач, або строша живи бач. Тодла прашам со, дербиш дженца суа еще зверята морич, зоби со заживил? Библия не да на то едноху водмогу. Мясува еч, со не заказа. Jezu sam rybu je, a tež na druhých mistnach Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne so zvierata Bože stvorenia. Čvôjek ma so vonje starač. To reka so převozme zamujitošť za zvierata a scuva za cuvu stvobu. Dženca sme hinak živi. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tuodla rozsudžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenske vašne. Druze jedža dale mjaso. Čivaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere žiaželi. Snano nenže to odla jenoš vo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tež v přichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole prajky to malink slepoho ven na dolku a zamovitosť či srbsko-vosadno zjaska.